0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана уулсин калаалтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 MHz.

0: нанок FM инуякатигиннут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен гадалтисууник апписимаарттоқ
0: Nanok FM 100 MHz

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават пасисақарнеруусуккуит

0: нанеқ FM инуяқатигин нут таманут маккуаққиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамааса уннуккут арфинерпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: Nanoq FM 100 MHz

тисса аттумегаатигутсаақкиниалариарлугит аққориарпита пинкуаллартиссооқ таанналу уфууна нунаутигиссумара

аптэша аттумакаатиуч аккинариарлугит фиарсуникку кисит нууппата пинку аттаат ааллартиссар

тсса э сисмангэ пат пинкорти тэкъисаагутэрнаарлакъ 1800 та икин пинкуппа торта фра 1800 уннуссёрлуварис гуафтэн.